0: Далее поет Аленка Клубничка. Дайте ходу пароходу.
1: Дайте ходу пароходу, подними те паруса, дайте.

Ну а далее заказ от бриллиантка. Славка Погасов, ты беда моя.

переходах, раздавленный Сникерсом. Меня больше никто не заслуживает. Даже ты с миллионами долларов. Разбуди меня голосом в радио, и мы встретимся в полночь на лестнице. Но опять ничего не получится. Мы расходимся безболезненно. Я сижу в твоей порванной курточке и жгу спички, считая минуточки. Мне всего полчаса и закончится. Забирай меня, пьяную дурочку. У соседей сегодня бессонница. Я в подъезде, приди, пообщаемся. Мне так нужно к тебе прижаться. Забери меня срочно.

Это был заказ для Коли в уголке, ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер, услышимся мы с вами ровно в 22:00 в Москве.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе любовь.

под ясною луною. Всевидящее око луны всегда со мною. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает. Но о тебе, любимой, луна напоминает. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает. Но о тебе, любимой, луна

о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи.

не всегда среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь,

ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога и блещут

Ночи полные огня, мерцают и манящие лукаво. Глаза цыганки словно две звезды, и я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то

они сутся, они мимо скорбанных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне, так нельзя любить.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне, так нельзя любить.

0: меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: дорогу птицам пора, птицам снится юг. Желтый лист кленовый вчера сел в ладонь мою.
1: Кто-то мне пускал

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага,

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Слушай внимательно.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Я рад вас приветствовать на лучшей радиостанции «Лидер». С вами диджей Светогорский. И сегодня я хочу начать свой эфир со стола заказов. Мы начинаем стол заказов на радио «Лидер».

Итак, дорогие радиослушатели, как уже было сказано в песнях, пишите поздравления, свои слова, приветы, поздравления, какие-то напутствия, и мы будем с удовольствием это все передавать для вас. А пока я жду ваших заказиков. Андрей Губин, танцы.

Продолжается стол заказов на радио Лидер. С вами диджей Светогорский. Активнее, активнее, активнее. Жду ваших заказиков. Руки вверх, маленькие девочки пока прозвучат.

Дорогие радиослушатели, продолжается стол заказов на радиостанции «Лидер». С вами диджей Светогорский. Я жду ваших заказиков. Пожалуйста, активнее, активнее, активнее. А сейчас небольшой подарок. Я эту песню объявлю просто как премьера.

Это был от меня подарок диджею Данчо и диджею Нежное Солнышко. Песня называется также «Лидер в эфире». А сейчас диджей Данчо заказал для Нежного Солнышка песню Влада Парфирова «Ландыши принимай».

Это был от меня подарок еще одним нашим ведущим. Также это пара Вадим и Евгения. А сейчас группа «Вирус» исполнит песню «Братишка».

А сейчас, дорогие радиослушатели, я поставлю песенку. Это будет группа «Подъем» и Карина «Белые кораблики».

А сейчас, дорогие радиослушатели, небольшой повтор трека. Это для диджея Вадима и диджея Евгении.

Дорогие радиослушатели, продолжается наш эфир. К сожалению, у меня кончается плейлист, и я хочу попросить диджея Данчо, если он сейчас слушает наш эфир, подключиться и провести со мной вторую часть эфира, потому что завтра я знаю, что он эфирит «Снежным солнышко», а сегодня они не эфирят. Поэтому, если диджей Данчо, ты можешь подключить под микрофон и провести со мной стол заказов. Сейчас последняя песня у меня «Каролина». Звездный вечер, а ты пока подключись под микрофон.

Вот такая песенка прозвучала, дорогие радиослушатели. И сейчас я нашел трек. Я думаю, что он всем понравится. Он очень замечательный. Он танцевальный. Это будет, я думаю, что группа Раса «Пчеловод».

Вот такая песня прозвучала, дорогие радиослушатели. Сейчас, если получится, я приглашаю на вторую половину эфира помочь диджея Данчо. Он также ставит классные песни. Я думаю, что он, если свободен, он, конечно, поможет. И попробую я ему передать микрофон, если он, конечно, подойдет.

Видимо, что-то не получается по каким-то причинам. Я тогда поставлю Юрия Антонова «Под печали до радости».

А сейчас я предлагаю вспомнить замечательный телесериал «Дальнобойщики», фильм, где играет Владислав Галкин, Владимир Гостюхин, песня из кинофильма.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

очень гладко. Но в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

Добрый вечер, с вами диджей Эви. Я жду ваши заказы. А пока послушаем радио «Клубничка», «Губки бантиков». И будет Артем Смайл, «Цыганка нагадала».

Это был Артем Смайлов с Галкой. И была радио Клубничка, губки бантиком. А сейчас послушаю песню «Бой, бой». И будут еще Асен, диджей Нитрина и диджей Фаер. Я рисую. Слушаю.

Это были песни «Бой, бой» и «Асен» диджей Нитрина и диджей Байер и Яри. А сейчас послушаем «Айгор, я строил мир на честности своей» и будет Анна Немченко «Танцпол везде».

была Ольга, танцпол везде, и был Айгор, я строил мир на честности своей. А сейчас послушаем АИ 306. Ты ангел мой, мама, и еще будут диджей Цветков и Зара. Мамонтенок, слушаем.

Это был диджей Цветков и Зара Мамонтенок. И была песня АИ-306 «Ты мой ангел, моя судьба». Сейчас послушаем Алекс Феррари. И будут еще Акмалов и Султан. Я тебя люблю.

Элаф и Султан, я тебя люблю. И был Алекс Феррари, Варе, Варе. А сейчас послушаем Асамуэль, 9 жизней будет ария. Мьюзик, к тебе готов идти босиком. И еще послушаем Аксель Блэк.

Это был Axel Black White и была ария Music. Тебе готов идти босиком. И были Самуэль 9 жизней. А сейчас послушаем Бахти, русский Ванька, и будет Aurum Project. Hello, 306, прости меня, моя Мальвина.

AI-306, прости моя Мальвина, и были Аурум Проджект и Русский Ванька. А сейчас послушаем песню «Курортный роман», и будут еще Даниэль К. Волн знают твое имя, и будут и Умар Кень. Слушаем.

Это был Даниэль, волны знают твое имя и курортный роман. А сейчас послушаем заказ от Пушистика и Андрей Дрюня «Блеск любимых глаз».

Это был заказ от Пушистика, и был Андрей Трюня, блеск любимых глаз. И следующий заказ будет тоже от Пушистика, и будет Алексей Прянцев. Я буду рядом.

Это был заказ от Пушистика. И был Алексей Брянцев. Я буду рядом. Слушаем. Болеро.

Это был Омар Кейн. А сейчас послушаем Дайла Банк Панк. И будет группа Цепь. Гори мое солнце.

Это было горимое солнце и был Дайла Банг Банг. А сейчас послушаем две песни на английском языке и будет Аксель Руди и Аудиосоюз.

Это был Аксель Руди. А сейчас послушаем. Азамат и сын – моя судьба. И будет Асамуэль, никто не узнает.

это был Асамуэль, никто не узнает. И сейчас послушаем АИ-306 на поиме нежностью. И будет Асамуэль, ты

Это был Самуэль, ты и АИ 306, напои меня нежностью. А сейчас послушаем Афина, Рада Рай.

Это были Афина и Рада Рай, танцуй красивая. А с вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея и пожелаем ему легкого эфира.

0: мальчишки и девчонки.
1: Чего мы хотим?
2: Танечка, Танечка.
3: Здравствуйте.
4: Всем добрый вечер. Очень рада вас видеть в сегодняшний понедельничный вечер. И сегодня, как обычно, у нас будут новинки прошедшей недели. На время этого эфира я заказы не выполняю. Еще раз напоминаю для тех, кто на моем эфире впервые. И веду я свою трансляцию с Megamix Music Radio. И нас сегодня слушают. Сейчас я перечислю. Так, радио «Музыкальный рай», радио «Параллельный мир», радио «Лидер», радио «Эйфория», радио «Чистый кайф», «Ночь любви» и радио «Шипы и розы». Всем огромный привет. Ну, а мы начинаем.

0: Ну и первая новинка у нас будет от группы «5 утра», и называется она «Ты пахнешь весной».
1: Давно хотел тебе сказать.

Так, продолжаем двигаться далее по новинкам. Далее у нас будет дуэт «Аммиак» и диджей Катя Гусева. И трек называется «Она любит кэш».

Так, двигаемся далее. Далее, так бы мне правильно бы озвучить имя исполнителя. Антуанелли. Вроде так. Песня называется «Лето». Слушаем.

Так, следующая в нашем списке новинка будет тоже дуэт. Это будет Даша и Руна, и называется песня «Мурка».

Так, а я хочу еще раз поприветствовать всех, кто уже с нами в чатах радио, которые подключены к моей трансляции. И поприветствовать хочу тех, кто к нам подошел недавно. Всем огромный привет. А отдельное приветствие хочу сделать для радиослушателей СЕР. Я уже объявила, что я веду трансляцию на несколько радио, да, ну, непосредственно на радиохостинге «Волнорез» у нас задействованы радио «Чистый кайф», радио «Лидер», радио «Ночь любви» и радио «Шипы и розы», ну, и непосредственно «Мегамикс Мюзик Радио». Если я уже как бы объявила, да, что заказы я сегодня не выполняю, потому что у нас идет тематика. Если я вам написала на радио «Лидер», что я заказы не выполняю, вы думаете, что на «Чистом кафе» будет что-то по-другому? Не слышу я ответа от радиослушателя СЕР, но я надеюсь, вы меня услышали. Так, ладно, сегодня у нас с вами понедельник, и мы с вами сегодня слушаем новинки прошедшей недели. А далее у нас будет новинка от Дениса Рублев и Бон Диско. И песня называется «Зеница ока».

Так, двигаемся с вами далее по новинкам. Следующая новинка у нас будет от исполнительницы Айова, и называется она «Мы».

Так, далее в нашем списке новинках будет исполнитель K-Crush, и песня называется «Забылась». Слушаем.

Так, двигаемся далее по новинкам прошедшей недели. И следующая новинка у нас будет дуэт Кхани и Миша Марвин. Называется новинка «Компас».

следующая новинка у нас будет от MC Bad. Называется она «Завязывай».

Следующая новинка в нашем списке, это будет Мирави с песней «Привет».

Так, далее у нас будет Анатив и Лолита. Это песня Лолиты, ориентация север, английский вариант. Неплохо получилось, мне понравилось. Давайте послушаем.

себя для тебя сделала целую. Разорви, да нельзя, а теперь шаг назад сделала, не хочу.

Так, следующая новинка у нас с вами будет от Серябкиной и Зимы Уриха. И называется она 8901. Вот такое название у нас, да.

Далее у нас будет так, Тин Толис, и песня называется Мара Лога. Слушаем.

Так, далее у нас будет исполнитель Трутень, и песня называется «Дым кольцами».

0: Так, ну а я приветствую всех, кто к нам только-только присоединился. Привет вам огромнейший. Проходите, располагайтесь. Мы сегодня слушаем новинки прошедшей недели. И следующая новинка у нас будет исполнитель «Все подряд». По-моему, так это читается. Причем написано это английскими буквами. Так, песня называется «Любовью по венам».
1: «Любовью по венам».

Так, продолжаем далее. Не знаю, Лёш, я вот слушаю себя, вроде как у меня нормально, и музыка, и я. Не знаю, но я могу сделать свой звук, конечно, поменьше, чтоб ты не вздрагивал. Так, сейчас мы сделаем чуть поменьше. Ну, вот так вот только могу сделать. Так, двигаемся далее, друзья мои, по новинкам. Дальше у нас будет Holiday Boy с песней Loca La Vida. Да, слушаем.

Так, далее в нашем списке будет новинка, тоже дуэт, так понимаю, что группа «Выше этажом» и исполнитель Эдуард Никифоров. И новинка называется «Маримба».

Так, следом у нас идет новинка от Вячеслава Макарова. Ну, я надеюсь, вы помните, да, Вячеслава Макарова. Это изначально участник группы КВН «Камызяки», а потом он, по-моему, вел ведущий был «Маски», если я не путаю, да? И сольно выступает, у него очень много своих песен. Но вот сегодня мы с вами прослушаем новинку от него «Дама у бара».

Итак, еще раз всем, кто только к нам подошел, привет огромнейший. Мы слушаем новинки прошлой недели, и сейчас будет новинка от исполнительницы Туркин. Называется она «По чуть-чуть».

Так, следующая новинка в нашем списке, это будет группа Добрынич и Сигма Маней, называется новинка «Не игрушки».

Так, далее у нас новинка будет «Джиган и Нилетто», и новинка называется «Не умею грустить».

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой образ. 4 на 4 мы катим по городу. В салоне балаган, здорово. Мимо Тверской по Садовому, с близкими поровну. Молодой взгляд, но мысли матерые. Как

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

Двигаемся далее. А далее у нас Татьяна Буланова с новинкой «Пам-падам». Кстати, это не первая новинка на сегодня. Чуть позже будет еще одна от нее. А пока слушаем эту «Пам-падам».

Так, следующая новинка в нашем списке будет от Дмитрия Маликова. И называется она «Выдыхай».

0: сердце опустится. Знай, что я твоя верная конница. Все плохое, поверь мне, отпустится.
1: Так, следующая новинка в нашем списке будет от Евы Власовой. И называется она «Птичка будет петь».

0: Çıkabilir dedi. Evet.
1: Следующая новинка у нас будет от Егора Шипа. Называется она «Ты лучше всех».

Следующая новинка в нашем списке будет от Зары и Чапаева, и называется она «Быть счастливым».

0: Так, следующая новинка у нас будет от Константина Макеева, и называется она «Что-то большее».
1: Растворяюсь.

Так, и следующая новинка у нас будет от Людмилы Соколовой. Называется «Звучит латино».

Так, следующая в списке у нас будет новинка от Марка Бартона, а после него я уже поставлю новинку еще одну от Тани Булановой. Итак, слушаем Марк Бартон. Новинка называется «Летай».

Так, двигаемся далее, друзья мои. Как я уже обещала, следующая новинка будет от Татьяны Булановой. Вторая в нашем списке сегодня. Называется она «Я больше не любовь».

Следующая новинка в списке у нас будет от группы «Руки вверх», и называется она «На ручки».

Так, осталось у нас с вами совсем немного времени, а новинок еще много. Сейчас я буду выбирать, чтобы нам с вами еще послушать. Так, вот у меня есть Сергей Фронт с песней «Не причиняй любовь».

Так, и последняя новинка на сегодня, ну, чисто по времени, она не последняя, но по времени я больше уже не успею. Это будет дуэт Григорий Лепс и Витольд Петровский, называется «Небо и земля».

Так, ну что ж, драгоценные мои радиослушатели, на этом у меня все. Я с вами прощаюсь сегодня. Спасибо огромное, что были сегодня на моем эфире. Надеюсь, что-то вам понравилось, что-то, конечно же, нет. У всех вкусы разные. Ну, надеюсь, мы с вами еще увидимся. Приходите обязательно на эфиры всех наших радио, где вы находитесь. И желаю вам всего самого наилучшего. Берегите себя и своих близких.

0: Вот такая... Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вот такой прозвучал гимн про мой город. Добрый вечер, Вадим.
1: Привет. Привет, привет, Женя. Ну что ж, друзья, привет всем, кто к нам подключился. Всем хорошего настроения. Мы уже, кстати, поздоровались с нашими слушателями немножко необычно песенкой, которую я тут тоже недавно сварганил. Вот ты недавно слышал ее. Вот, так что всем еще раз привет и хорошего настроения. Ну что, начнем потихонечку наш эфирчик, так как мы сегодня наш третий смен, мы сегодня не в обычное время.
0: Да, начнем наш сегодня. Нас сегодня закинули в эфир.
1: Ну, у нас так третья смена, так что, в принципе, нормально. Наш уважаемый кофеек, который я, наверное, уже выпил, вот, забросила нас на 8 вечера. Ну, ничего страшного. Поработаем, друзья мои. И если ты не против, Женя, я сейчас первый трек поставлю в нашем эфире.
0: Да, конечно, ставь.
1: Сейчас я найду, что именно поставить прямо сейчас. А будет у нас вот такой для начала. Ну и заказики мы уже принимаем, так что пишите в чате, в личные сообщения.

0: Ну что ж, отличная композиция у нас прозвучала в нашем эфире. Я, конечно же, передаю микрофончик. Женечка, забирай.
1: Да, спасибо огромное, Вадим. Ты знаешь, мне тут уже поступил заказик.
0: Стесняюсь спросить, от кого?
1: А что стесняться-то? Заказ пришел от нашей Оксаночки, от диджей Кис.
0: Ну что ж, с удовольствием выполним твою заявочку и послушаем композицию. Что это будет?
1: Сейчас, секунду. А это будет у нас Алан Черкасов. Композиция называется «Дочери глаза».
0: Давайте послушаем через пару секунд. Оставайтесь на...

0: Вот такой заказик прозвучал от Оксаночки, уважаемые радиослушатели. Я еще жду заказиков, конечно же. Вадим, а ты что поставишь?
1: Я поставлю, конечно, композицию, но сейчас хочу прокомментировать немножко эту композицию. Она очень довольно нежная. Я вот слушал сейчас этот трек, и он меня зацепил на самом деле. Спасибо большое, Оксана, тебе за такую композяшечку. Ну что ж, а мы продолжим. Вот, пожалуй, с такой вещицей.

0: Вот такая вот интересненькая, кстати, композяшечка прозвучала. Вот тоже, походу, из новиночек у меня была. Вот, Женечка, и все наши слушатели, пишите, пожалуйста, комментарии в наш чат по поводу вот этой темы. Ну и по поводу предыдущей композиции тоже. Вот, Жень, что ты скажешь по поводу нее?
1: Да, ты знаешь, очень красивая композиция, нежная такая. Вот. А я поставлю пока вот такую вот композицию, пока нет заказиков.
0: Ставь, послушаем, что.

0: Zabieraj.
1: Bo te kość za kazik prozwucza. O, nie za kazik, moja kompozycja prozwuczała. Вадим, как тебе такая композиция?
0: Итак, знаешь, я тебе скажу. Это, судя по всему, из моего плейлистика, мне где-то была такая тема. Вот. А ты что-то мне говорил, что нет. Там еще, кстати, один трек есть, который тоже, соответственно, он у меня был. И я тебе даю фору. Поставь его, пожалуйста.
1: А ты думаешь, я теперь знаю, где он стоит?
0: А вот который последний заиграл, то ты ставишь. Дату смотри, сегодняшнюю. Вот тебе показано должно быть. По последнему треку, когда последний раз запускался. Он там у тебя есть.
1: Души.
0: Ну вот.
1: Да. Сам, если там... честно, я уже запуталась. Я
0: ну ладно, давай тогда я поставлю свою.
1: Ну, я уже поставила.
0: Ну, хорошо, давай.

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, у тебя там что-нибудь есть?
1: Найдем. У нас много чего есть, кстати. Знаешь, такой прикольный, на самом деле, трек. Такая, типа, пищалочка такая. Я думаю, ты поняла, о чем я. Слышала сейчас этот трек довольно-таки. Как вообще он тебе? И нашим слушателям тоже. Пишите комментарии в нашем чате. Что вообще думаешь по поводу вот такого?
0: Ну, ты знаешь, очень неплохие бывают у нас с тобой треки. Вот. И, конечно же, я тебе даю возможность поставить что-нибудь.
1: Да, с радостью сейчас поставим. Мне тут много что есть. Так. Переползу-ка я вот в этот плейлист и послушаем вот такую.

0: Ну что, друзья, вот такой вот трек у нас прозвучавший. Вот я уж и не помню, где его нашел-то. Слушай, Женя, вот и все наши слушатели, которые у нас находятся здесь в чате, я сейчас пробегусь немножко по чату. Вот, дорогие друзья, как вам вот такой вот романтичный трек? Пишите ваши комментарии в чатике. Ну и, конечно же, Женя, тебе хочу спросить тебя по поводу вот такого вот. То, что есть у меня.
1: Ты знаешь, ты умеешь удивить.
0: Интересно, как же я тебя удивил?
1: Ну, я вообще-то трек слышу первый раз. Может быть, уже давненько не слышала, не знаю. Вот. И он такой романтичный, я бы сказала.
0: Да, он
1: Удивляюсь.
0: есть какая-то романтика в нем такая вот. И вот знаешь, хочется чего-то такого вот. Знаешь, вот все. Я вот сколько уже этих новостей по ТВшке смотрю, и вообще и фильмы всякие бывают, иногда поглядываю. Ну, никакой романтики. А тут что-то такое. Есть это необычное какое-то такое. Я думаю, ты согласишься со
1: Как-то
0: мной.
1: ты говоришь.
0: Так, и не знаю, как я говорю, но как говорю.
1: Но я хочу тебе поставить. Я хочу тебе поставить, как бы сказать, в ответочку.
0: Вот, даже так.
1: Только послушай до конца. От начала до конца.
0: Ну что ж, запускай.

0: Вот такой красивый трек прозвучал единственный мужчина. Вадим, что ты скажешь про эту композицию?
1: Знаешь, тут я могу просто одно, без комментариев. На самом деле, потому что это немножко личное. И как бы на все обсуждение я это не хочу высказывать. Вот. Я думаю, ты поняла, о чем я. И
0: Ну,
1: слушатели наши тоже.
0: наверное, да.
1: А я предлагаю, знаешь, чего?
0: Чего?
1: Окунуться в MTV-шные времена. Как тебе такое?
0: Ну, давай попробуем.
1: И одну интересную композицию я сейчас поставлю. Ну, может, кто-то уже помнит. Старые добрые MTV, которое было в свое время. И мы, как только появлялся этот канал на просторах вещаний, мы там просто залипали. Вот. Ну и послушаем вот такую замечательную композицию.

0: Ну что, друзья, кто-то вспомнил наверняка немножечко времена-то MTV, а? Думаю, что да. Потому что действительно этот трек очень звучал именно там в свое время, как говорится. Вот, пишите свои комментарии по поводу данной композиции тоже. А, Женя, что ты добавишь?
1: Да, ты знаешь, очень красивая композиция, но мне понравилось. Не знаю, как нашим радиослушателям, я думаю, что да.
0: Ну, трек старенький довольно-таки. Не новый, сразу скажу. Там же
1: Ну да,
0: оригинальный, то есть как бы...
1: скорее всего.
0: Ну вот. И может даже ты, если попадется он тебе, то, пожалуйста, вбей там где-нибудь эту композицию, да, если попадется он тебе, и посмотри клип на нее. Тоже интересно будет. Вот.
1: Хорошо.
0: Чем порадуешь дальше?
1: А я поставлю дальше Андрея Бандера.
0: Вау. А какую песенку будем слушать?

0: Meier.
1: Вот такая красивая композиция прозвучала от Андрея Бандеры.
2: Да, довольно-таки интересная тема, да, и ты знаешь, романтичная, вот. Как бы вот так скажу тебе, и спасибо тебе за эту композицию. Вообще, я тебе должен был ее ставить, но не ты, не мне. Короче, вот, ну ты вот поняла, о чем я, что-то я уже заговорился.
1: Вот. Да-да. Ты немножко что-то заговорился.
2: Да, следующий трек, который я поставлю, будет уже интересный, но для лиц старше 18 лет. Так что, если кому нет 18 лет, просьба удалиться на одну композицию, буквально на 2,5 минуты. Вот так вот. Давайте послушаем.

0: Ну, такой вот прикольный, кстати, трек. Я знаю, что, Жень, ты сейчас на даче, там тебе комарики-то не кусь-кусь, случайно.
1: Нет, я сейчас не на даче, но в доме комаров нет.
0: Это хорошо, а то, знаешь, все покусали бы нафиг и на грядках, и прочее всякого. Кстати, как тебе вот такой прикол?
1: Ну, ты же знаешь, ты же умеешь что-нибудь найти, а?
0: Умею, точно. Так что, наши уважаемые слушатели, вам-то как такой трек тоже пишите в чатике, потому что хочется получить от вас какие-то комментарии по поводу тех композиций, которые мы вам ставим. Вот, и как бы получить обратную реакцию не помешает. Кстати, ты заметил, что у нас заказиков нет? Слушатели, походу, не привыкли у нас в 8 вечера слышать нас.
1: Да, они чего-то нас не привыкли слушать на вот. А я хочу поставить композицию 80-х-90-х годов.
0: Даже так. Что это будет?
1: Да. А это будет Анжелика Варум.
0: Ну, давай.
1: И композиция называется «Зимняя вишня».
0: О, кстати, фильм такой, по-моему, сериал был такой. Если ты помнишь тоже. Давайте послушаем.

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели.
1: Кстати, насчет «Зимней вишни», по-моему, такой фильм или сериал был. Не знаю, ты смотрел его или нет, вот, на каком-то канале он показывался в свое время.
0: Да-да-да, сериал такой был. Его даже, по-моему, показывали по каналу «Россия», если я не ошибаюсь.
1: Я тоже что-то не припомню, именно по какому, но вот... Был такой сериальчик, но сейчас что-то вы подзабыли немножко. Его не показывают сейчас нигде. По крайней мере, не вижу, что показывали. Но вот хороший такой сериал был. Давайте послушаем следующую композицию. От меня совсем заявочек у нас нет, а вот композиции есть. Давайте послушаем такую.

0: Моя хулиганка. Так назывался трек. Прозвучал только что в нашем эфире. Кстати, вот тоже любопытная тема. Дорогие друзья, что скажете насчет нее? Ну и Жень, тебе микрофон.
1: Да, Вадим, ты знаешь, ты умеешь удивлять на самом деле.
0: Думаю, я тебя этой композицией удивила.
1: Да, ты меня удивил этой композицией.
0: Ну, знаешь, я еще не то могу. Ты же знаешь.
1: Поэтому... А я поставлю композицию Валерия Леонтьева «Девять хризантем».
0: Давай послушаем.

0: Вот такая композиция прозвучала Валерий Леонтьева, 9 хризантем. Вадим, а твоя композиция дальше какая?
1: Дальше, следующая композиция будет у меня еще одна, походу, новиночка, я ее не слышал ранее, но скажу лишь только одну фразу. Для лиц старше 18 лет. Будет следующая композиция, давайте, композиция будет называться «Я не святой».

0: Такая вот тяжеленькая композиция у нас прозвучала в нашем эфире. И тяжеленькая не в плане, что рок, а в плане вот таком вот по духу, что ли, как-то вот так вот. Женя, что ты добавишь?
1: Да, я тоже поняла сразу, что это рок, и у него неплохой,
0: Нет,
1: кстати.
0: нет,
1: Спасибо
0: это не
1: тебе.
0: рок. Это я не в плане того, что это, скажем так, тяжело она по духу, а не по музыке. То есть смысл
1: Все
0: композиции
1: понятно.
0: имеешь в виду. Ну, то есть имею в виду вот именно вот это, а не то, что там металл или еще что-то такое. То есть именно вот таком плане имею в виду. Даже вот такие композиции встречаются. Ну, давай-ка разбавим чем-нибудь попроще нашим слушателям.
1: А я поставлю композицию Валерии «Нежность моя».
0: Давайте послушаем прямо сейчас.

0: Ой, слушай, ты когда-нибудь бывала на рыбалке?
1: Нет.
0: А я в свое время был. И ты знаешь, очень хорошо. Посидеть с удочкой в речке, забросить и что-нибудь поймать. Или не поймать, это уже как пойдет, как повезет. То есть, а бывало, знаешь, еще у меня момент такой. Ходил на рыбалку, он там сетку берешь, такую небольшую, ну так, типа как корзиночка такая, с сеточкой. Туда хлебушек кладешь, на ручку вот так палочку зацепляешь и опускаешь в воду. И я думал, что там побольше попадется рыба-то, а там оказалось. Знаешь, маленькие такие попадались, и вот ты знаешь, они как берешь, вроде как хорошие живые, блин, но жалко их, откровенно говоря, даже на уху пускать. Абсолютно, вот честно. И я их отпустил обратно, они спокойно так опять поплыли. Своясь, вот. Так что. О, кстати, тут нам. Походу, легкого эфира. Кстати, насчет эфира я скажу так. У нас уже 21:24. И, собственно, уже вторая половина эфира скоро улетит. К чему, кстати, говорил это все про рыбалку там? Песню сейчас такую послушаем через пару секунд.

0: Ну что, вот такая вот рыбалка, да неудачная оказалась. Ай-яй-яй-яй-яй. Как говорится, собрался на рыбалку, а тут на работу. Опять. И в итоге фиг. Вот, дорогие друзья, интересно, у вас случаи такие были, что на рыбалку собрались, а в итоге нету? Рассказывайте в чате, пишите. Жень, тебе микрофон что-нибудь добавишь к этой песне?
1: Да, ты знаешь, очень красивая композиция, и точно мы с тобой побывали на рыбалке. А я хочу поставить композицию Вероники Николаевой.
0: Кстати, какую поставишь? Мне там, по-моему, две
1: А
0: композиции.
1: я поставлю «Золотистого ретривера».
0: Ну, давай тогда сразу же две. И тот, и еще, конечно же, не забудь про вторую композицию, которая у тебя там.
1: Хорошо, тогда давай я поставлю сразу две композиции подряд. И, конечно же, первая композиция «Золотистый ретривер».
0: Давай, ставь.

0: Вот такие две красивые композиции прозвучали.
1: Да, ты права.
0: Ты знаешь,
1: Кстати.
0: Вадим, а я сейчас, вот и мы сейчас с тобой поговорим, да, пока в эфире. И я хотела бы скачать еще одну композицию, где Вероничка, а я знаю, что она нас слушает. Вероничка пела композицию, и сколько, конечно, ей было лет, я не помню. Тогда ее первый раз вывели на сцену.
1: Даже так. Ну что такое?
0: Да. Сейчас, секунду, я даже в эфире, пока в эфире найду эту композицию.
1: Да, я думаю, что ты ее как раз
0: И
1: найдешь,
0: скачаю.
1: и мы ее послушаем.
0: Да,
1: Я так
0: и
1: понимаю,
0: конечно же,
1: ты...
0: пусть Вероничка вспомнит, как она пела эту композицию вместе с родителями.
1: Да, давай, кстати, если у тебя сразу получится ее найти, и мы ее послушаем вместе
0: Сейчас,
1: с вами.
0: секундочку. Я это делаю прямо в эфире.
1: Да, в прямом эфирчике. Кстати, вот хорошо, что ты это самое применяешь опыт мой, то, что я тебе даю, это очень хорошо. И, конечно же, мы с тобой тут уже практически склеились, или как уж там еще по-другому можно назвать, и не знаю. Но ты уже умничка в этом плане. Спасибо тебе, что ты это делаешь.
0: Вадим, во-первых, большое спасибо тебе, что ты вот этому учишь, и пока вот эта композиция еще пока скачивается, я, конечно же, эту композицию теперь не потеряю.
1: Ну, я
0: Вот
1: думаю,
0: она
1: что
0: у
1: она
0: меня
1: у тебя
0: готова.
1: в базе, там у тебя уже есть. Мы ее сейчас с удовольствием
0: Она уже у
1: послушаем.
0: меня скачалась, сейчас я ее поставлю.
1: Давай.
0: И эта композиция будет Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Вероника Николаева. А песня называется «Я люблю эту зиму». Вероничка,
1: Давай.
0: если ты меня слышишь, то послушай себя, пожалуйста.
1: Запускай.

0: Вот такие три замечательные композиции прозвучали от Вероники Николаевой и их и ее родителей, уважаемые радиослушатели. Вадим, а что ты скажешь про эти композиции?
1: Классные темы на самом деле, ты знаешь, очень нежные, особенно тоже последняя композиция, она вообще классная, я не, честно, даже вот, судя по голосу Вероники Николаевой, я вот, честно, не знаю именно, сколько ей тогда было, когда она пела эту композицию вместе с Юлей и Игорем. Вот, кстати.
0: Но она там совсем была крошка, она совсем была крошка. Там, может быть, от силы, может быть, года два.
1: Или чуть побольше.
0: Три. Вот так.
1: Да, она говорит, вот так вот. Ну что, поставлю-ка я сейчас еще одну композицию. Это будет у нас вот такая, скачанная, кстати, с твоего сайта, между прочим. Послушаем вот эту тему.

0: Это вот интересненько. Кстати, композиция, скачанная с сайта нежныесердца.радиоротвейлер.рф. Вот там этот трек лежит. Можете зайти и скачать его, или там послушать прям. Вот так вот. А ты, кстати, Женя, походу не знала об этом, что этот трек там у тебя висит?
1: Нет, конечно, не знала.
0: Вот зайди к себе на сайт, увидишь. Под постом там как раз композяшечка и висит. Так что вот. Порадуй чем-нибудь дальше наших слушателей. Оставшиеся 15 минут.
1: А я наших радиослушателей дальше порадую вот таким вот заказиком.
0: Что же это будет?
1: Рустав Ник, на уши, в три желания.
0: О, давай.

0: И вот такие две композиции прозвучали, уважаемые радиослушатели. Вот. И я думаю, что мы, наверное, на сегодня будем заканчивать. Да, Вадим?
1: Да, наши смены уже закончились, и мы будем прощаться с вами. Я думаю, что мы услышимся вскоре вновь,
0: как всегда. Да, мы с вами услышимся через 3 дня. И, конечно, всем огромное спасибо. Но сегодня чего-то у нас была тишина. Просто мы сегодня заменяли
1: нашего кофейка. Как...
0: Да.
1: Вот. Так что кофейка сегодня выпили. Вот.
0: Да не то, что выпили, а выпили.
1: Я тебе говорю, выпили мы его просто. Там у нас баночка была, мы его... Это, короче... Ну ладно, не будем тогда долгий ящик, ставлю финальный трек. И на сегодня все, всем счастливо, до встречи, пока-пока.
0: Всем пока-пока.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И с вами я, Снежка, на Радио Лидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения Радио Лидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
9: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Реклама на радиолидер от чат-партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, радиолидер радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Сергей Беляев 48, Снежаночка Чернова, город Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Диджей Данчо принимает ваш музыкальный заказ.
1: Просто мне нужно знать, могут ли два человека всю жизнь быть счастливы вместе.
2: Это не просто, уж поверь. По-моему, лучше всего найти того, кто будет любить тебя. Такой, какая ты есть. Плохой, хороший, страшно красивый, добрый, какая есть. Ведь он все равно будет считать тебя лучше всех. Вот с кем стоит быть рядом.

0: не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Следующий заказ прозвучит от диджея Данча для диджея Алинки.

0: Диджей Дэнчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Так я не поняла! Что вы тут сидите, как на собрании ЖЭКа? А ну, салатики отодвинули, рюмочки приготовили! Мальчики, ухаживаем за девочками! Поехали!

0: Далее прозвучит заказ от прекрасного нежного солнышка для диджея Данчи.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степана.

0: их детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Далее прозвучит трек от Алинка Клубни.

0: Сергей Белев, 48, Снежаночка, Черновый город, Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Чай, кофе нету, не беда. А пива нету. Это кризис. Это кризис. Это кризис.

0: Рафаэлка, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Я красивый у микрофона? Тогда включайте. Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза. У микрофона Заза Наполи.

Алло, это мама? Мама, это я. Мама, я Ленина люблю. А вокруг меня люди в белых халатах и не верят мне.

0: Кнопки жми!
1: Сэр, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ. Диджей Олька, самоуничтожение.
1: Самоуничтожение через 3 минуты.

0: 10 секунд.
1: Я ухожу. Прости.
0: 5, 4, 3, 2.
2: Сэр, принимайте ваш музыкальный заказ.